0: Радиоканал 104.7.
1: Без возрастных ограничений.
0: Во Владивостоке 10 часов утра. С вами Радиодача. Новости.
2: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Владивостокцев приглашают на вечерний концерт в честь Дня Победы в парк имени Сергея Лазо. Минздрав предложил создать единую базу данных о вакцинации. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Подробности далее. Во Владивостоке 9 мая широко отпразднуют 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в городской администрации, мероприятия начнутся с утра и закончатся торжественным салютом на Центральной площади. Одной из точек притяжения в этот день станет парк имени Сергея Лазо в районе ЖД-станции «Санаторная». Горожан и гостей Владивостока приглашают на праздничный концерт, а перед ним гостей угостят настоящей солдатской кашей. Начало в 17:30. В России планируют создать федеральный регистр вакцинированных граждан. Проект постановления Минздрава сейчас находится на общественном обсуждении. Если его одобрят, систему запустят с 1 сентября 2028 года. Предполагается, что в регистр будут вносить сведения о вакцинированных, людях с медицинскими отводами, поствакцинальными осложнениями и тех, кто отказался от прививок. Доступ к информации получат профильные ведомства и медицинские организации. Собранную информацию планируют использовать для оценки уровня вакцинации и планирования мер по ее повышению. В Минздраве подчеркивают, что само включение в регистр не повлечет негативных последствий для граждан. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, актерские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду. Об этом сообщает российская газета. Также отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичное требование вводится и для сценариев. Текст должны быть написаны людьми. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинной награды за человеческий труд. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: года.
1: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем до 18 градусов.
2: Реклама. Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202 69 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: минус второй этаж ТРК «Седанка Сити». Полетаева, 6D.
1: Александр Иванов и группа «Рондо» во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
2: В специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
6: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Надеждинское Полесье, класс комфорт.
2: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 миллионов 900 тысяч.
1: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209 11 99.
3: Застройщик ООО «СЗ Зимовосточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кабаре Дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
6: Ограничение 16+.
7: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3,5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
8: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
9: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 19 19. Московская область.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке 11 часов утра. С вами Радио Дача. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. В Приморском крае для участников СВО и их семей упростили процесс получения положенных льгот. В России может появиться новый налоговый вычет. Каждый второй опрошенный россиянин читает книги. Подробности далее. В Приморском крае для участников СВО и их семей упростили процесс получения положенных льгот. Вся информация собрана на портале госуслуг. Как сообщили в Краевом министерстве цифрового развития и связи Приморья, здесь можно заполнить заявление по различным направлениям и никуда более не обращаться. Такой подход упрощает многие бюрократические процедуры. Ведомство продолжает работать над цифровизацией мер поддержки для участников СВО и их семей, максимально упрощая процессы взаимодействия приморцев с органами власти и ускоряя получение желаемых услуг. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Михаил Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Семья может вернуть до 19,5 тысяч рублей. Каждый второй опрошенный россиянин читает книги, таковы данные ВЦИОМ. Большинство из них предпочитают художественную литературу, 37% историческую, 21% учебную и профессиональную. Треть респондентов читают книги каждый день, 38% несколько раз в неделю. Чаще всего россияне берут книги в домашней библиотеке, читают онлайн и покупают на маркетплейсах. Большинство опрошенных читают для отдыха, удовольствия и развлечений. 48%, чтобы узнать новое и развиваться, а 23% для работы или учебы. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.

0: Подарки на радиодача.
1: Спонсор выпуска ООО «Люми». Фармацевтическая компания «Люми Спасатель». 7 мая на календаре, и мы приветствуем всех наших радиослушателей в этот праздничный день. Почему праздничный, спросите вы, а я вам отвечу. Сегодня наш общий праздник – это День радио. Но в данном случае подарки будем дарить именно мы. На этот раз мы разыграем линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов от фармацевтической компании «Люми Спасатель». Звоните на автоответчик радио «Дача» и попробуйте правильно ответить на следующий вопрос. Итак, как в народе говорят о майской погоде? Май – холодный год. И три варианта ответа. Первый – голодный. Второй – хлебородный. И третий – дождливый. 262-0205. Набирайте эти цифры прямо сейчас. Мы надеемся, что у вас получится выиграть замечательный приз от фармацевтической компании «Люми» и «Радио Дача». Заранее желаем вам удачи и напоминаем, 262-0205 – это наш автоответчик.
0: Реклама спонсора.
2: Фармацевтическая компания «Люми Спасатель» дарит слушателям радио «Дача Владивосток» линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов для поддержания вашего здоровья. Бальзамы с натуральным составом, без гормонов и антибиотиков, помогают при ожогах, укусах насекомых, порезах и ссадинах. А витамины укрепят ваш иммунитет и поддержат организм в тонусе. Спрашивайте продукцию «Спасатель» в аптеках города и заказывайте на маркетплейсе «Озон». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Погода.
2: По информации Примгидромета, сегодня во Владивостоке будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный, температура воздуха днем до 18 градусов.
0: Реклама. Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
3: Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
5: Ограничение 16+.
6: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в «Концерт-холл». 16+.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
1: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
2: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
3: Приморская сцена Мариинского театра представляет 29, 30 и 31 мая закрытие сезона. Грандиозная премьера балета «Ромео и Джульетта». Собственная уникальная постановка театра. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Маяки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ООО «Люми» – фармацевтическая компания «Люми-спасатель». Дорогие друзья, подводим итоги нашего конкурса, в котором мы разыграли линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов от фармацевтической компании «Люми Спасатель». Некоторое время назад вам нужно было позвонить на автоответчик «Радио Дача» и первым правильно ответить на вопрос, как в народе говорят о майской погоде. Май – холодный год. Правильный ответ по традиции мы услышим от нашего победителя.
2: Здравствуйте, хлебородная Инна.
1: Ну что ж, конечно же, вы правы. Принимайте поздравления от Радио Дача и приз от фармацевтической компании «Люми Спасатель». Мы обязательно с вами свяжемся. Это произойдет в течение недели с момента вашей победы в розыгрыше на Радио Дача Владивосток. Дорогие друзья, те, кто не выиграл сегодня, не расстраивайтесь, участвуйте в наших конкурсах в следующий раз. До скорой встречи в эфире.
0: Реклама спонсора.
3: Фармацевтическая компания «Люми Спасатель» дарит слушателям Радио Дача Владивосток линейку бальзамов «Спасатель» и набор витаминов для поддержания вашего здоровья. Бальзамы с натуральным составом, без гормонов и антибиотиков, помогают при ожогах, укусах насекомых, порезах и ссадинах. А витамины укрепят ваш иммунитет и поддержат организм в тонусе. Спрашивайте продукцию «Спасатель» в аптеках города и заказывайте на маркетплейсе «Озон». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке. Полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
3: А чем так вкусно пахнет?
4: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
3: А мне хватит?
4: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
5: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
6: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202-69-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: ТРК «Седанка Сити». Полетаева, 6Д.
1: Руза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
1: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
2: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани и отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
4: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-19-29.

0: Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
2: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.
4: Подарки на Радио Дача.
5: Спонсор выпуска ИП Яровая Дарья Викторовна. Струнный квартет «Теория струн». Продолжаем праздновать вместе со своими любимыми радиослушателями День радио 7 мая. Ну и помимо этого приглашаем вас принять участие в конкурсе на радио «Дача». Сейчас мы разыграем 2 билета на концерт театра музыки от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Вам необходимо позвонить на автоответчик радио «Дача», сказать кодовую фразу нашего конкурса «Хочу на концерт», но затем попробуйте правильно ответить на следующий вопрос. В каком жанре написано произведение «Сильва»? И 3 варианта ответа. Первый – рок-опера, второй – оперетта и третий – балет. Звоните 262-0205. Первым делом скажите кодовую фразу «Хочу на концерт», ну а затем – ответьте нам на вопрос, в каком жанре написано произведение «Сильва». 262-0205. Желаю удачи.
4: Реклама спонсора.
5: Квартет «Теория струн» приглашает на программу «Театр музыки» от Сильвы до Юноны. Впервые за один вечер искрометная классика, рок-опера, вальсы и страстные арии. «Судьба Сильвы», романс мистера Икса, знаменитый дуэт из Юноны и Авось, вальс, маскарад и другие хиты. Живой звук, полная погружение. Ждем вас 22 мая в 18:30 в церкви Святого Павла. Билеты на сайте vl.ru. 0+.

0: Маяки на Радио Дача.
1: Спонсор выпуска ИП Яровая Дарья Викторовна. Струнный квартет «Теория струн». Продолжаем праздновать вместе со своими любимыми радиослушателями День радио 7 мая. Ну и помимо этого приглашаем вас принять участие в конкурсе на радио «Дача». Сейчас мы разыграем 2 билета на концерт театра музыки от Сильвы до Юноны от струнного квартета «Теория струн». Вам необходимо позвонить на автоответчик радио «Дача», сказать кодовую фразу нашего конкурса «Хочу на концерт», но затем попробуйте правильно ответить на следующий вопрос. В каком жанре написано произведение «Сильва»? И 3 варианта ответа. Первый – рок-опера, второй – оперетта и третий – балет. Звоните 262-0205. Первым делом скажите кодовую фразу «Хочу на концерт», ну а затем – ответьте нам на вопрос, в каком жанре написано произведение «Сильва». 262-0205. Желаю удачи.
0: Реклама спонсора.
1: Квартет «Теория струн» приглашает на программу «Театр музыки» от Сильвы до Юноны. Впервые за один вечер искрометная классика, рок-опера, вальсы и страстные арии. «Судьба Сильвы», романс мистера Икса, знаменитый дуэт из Юноны и Авось, вальс, маскарад и другие хиты. Живой звук, полное погружение. Ждем вас 22 мая в 18:30 в церкви Святого Павла. Билеты на сайте vl.ru. 0+.

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

Здравствуйте! В студии Ева Орланова. Коротко о главном. В Приморье школьники летом могут официально заработать свою первую зарплату. В России многодетным семьям хотят расширить парковочную льготу. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут. Подробности далее. В Приморье школьники лета могут официально заработать свою первую зарплату. Для подростков от 14 до 18 лет уже открыты вакансии в разных сферах. Они могут устроиться озеленителями, сборщиками заказов и подсобными рабочими. Есть и другие варианты – помощь в библиотеках, офисах и работа младшего персонала. Чтобы трудоустроиться, нужно обратиться в филиал кадрового центра «Работа России» с паспортом, согласием родителей и учетной записью на госуслугах. Специалисты помогут с регистрацией, подбором вакансий и оформлением документов. Помимо зарплаты, подростки получают дополнительную выплату от государства 2500 рублей. В России многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможно, изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семьи подхода в транспортной отрасли. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается. Об этом рассказали остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для здоровья. Однако их можно снизить. Достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед. Отказаться от еды перед экраном, во время обеденного перерыва не использовать газ. Ранее врачи отметили, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. Такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 19 градусов.
2: Реклама. RB Excite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RB Excite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RB Excite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
3: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
4: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
6: 16 мая, Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Пора на пикник. В Реми и Реми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 17 мая опера Джузеппе Верди «Травиата». Драма любви, обреченной предрассудками общества. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
3: Возрастное ограничение 12+.
4: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама.
1: Надеждинское Полесье «Класс Комфорт».
2: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 миллионов 900 тысяч.
1: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
3: Застройщик ООО «СЗ Зимовосточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
5: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
6: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания ASK Computers. Телефон 244-6600.
7: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вот достроил Ваня дом. А готовить что же? В нем очень ценится в народе кулинарить на природе. Чтоб традицию сберечь, покупай мангал и печь. Компания «Русский лес». Продаем мангалы, коптильни, печи, тандыры, казаны и другие полезные штуки для приготовления пищи на открытом воздухе. Удиви гостей. «Русский лес». 272-19-29.
9: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы – торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72, категория 18.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
6: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
9: Удобрение серии «Здравинь». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравинь». Экономично и просто. «Здравинь» — это выгодно.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
12: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
13: Поможет и в саду, и в доме. Запомните,
14: «Великий воин».
15: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
16: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Зеленограда и хочу передать привет своему другу Руслану и пожелать ему, чтобы у него все его планы, которые он задумал, сбылись. И поставьте для него, пожалуйста, песню «Тополиный пух» Тысяча Сестеровича. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 2 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Производители детских игрушек из Приморья могут принять участие во всероссийском конкурсе. Россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам. Подробности далее. Производители детских игрушек из Приморья могут принять участие во всероссийском конкурсе. По словам организаторов конкурса «Родная игрушка», в этом году он посвящен созданию игр и игрушек, ориентированных на систему дошкольного образования. Лучшие проекты получат возможность запуска в производство, а также право на использование знака «Родная игрушка» для маркировки и продвижения своей продукции на рынке. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте. Россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Как сообщает российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично, на сайте или через портал госуслуг. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям. Ограничением компании. Гарри Поттера россияне в основном знают по фильмам, а не по книгам Джоан Роулинг. Таковы данные опроса сервиса Суперджоп. Фильм о знаменитом волшебнике смотрели 74% экономически активного населения страны. Книги читал 31%. Молодежь до 35 лет заметно активнее интересуется миром магии. Фильмы видели 87% и почти каждый второй читал книги. С возрастом интерес падает. Среди опрошенных старше 45 лет, кино смотрел 61%, книги читали 17%.

0: И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: года.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 19 градусов.
2: Реклама.
3: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
4: Это тебе не спортзал, нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
10: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
11: Реми всегда выгодно.
12: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене концерт-холл.
13: Ограничение 16+.
14: Получить новую профессию легко. Более 200 перспективных направлений для переобучения доступны участникам СВО в Приморье. Подберем дело по душе специально для вас. Звоните 8 800 250 24 64.
15: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202-69-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке 205-34-43.
17: Радио «Дача».

0: календарь на радио Дача.
1: За окном 20-е лунные сутки. Это очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Это время духовного преображения и преодоления сомнений. Сегодня хорошо будут решаться финансовые вопросы. Все, что касается работы и бизнеса. Рекомендуется начинать любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Еще наилучший день для отказа от дурных привычек. А вот зависть и недоброжелательность способны навредить вам сегодня. Усмирите гордыню.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь.

0: Реклама. Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая, с Днем Победы.
1: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
1: Для аудитории 18+.
3: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.

0: минус второй этаж ТРК «Седанка Сити». Полетаева, 6D.
1: В специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
2: Александр Иванов и группа «Ронда» во Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
5: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
6: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: От вредителей «АЛЛАТАР» двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
9: Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
3: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Никита Платонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мерехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Ева Арланова. Коротко о главном. На центральной площади Владивостока 9 мая развернется гастрономический городок. Госавтоинспекция начала проверять наличие знака аварийной остановки. Россиянки составили антирейтинг мужской одежды. Подробности далее. На центральной площади Владивостока 9 мая развернется гастрономический городок. Весь день повара ресторанов и кафе будут готовить для гостей блюда полевой кухни. Макароны по-флотски, фронтовой бутерброд, макаловку, солдатскую перловую кашу с тушенкой, хвойный напиток и травяной чай. Как рассказали в туристско-информационном центре Приморского края, гастрономические истории военных лет, рассказы о фронтовой кухне и адаптация рецептов тех лет ко дню сегодняшнему способствуют сохранению исторической памяти, стимулируют интерес к событиям Великой Отечественной войны и судьбам людей. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы будут чаще останавливать и осматривать не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит 1000. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Россиянки составили рейтинг мужской одежды. В него попали сандалии с носками, сумки на поясе и барсетки, джинсы скини, слишком яркие принты и спортивные костюмы вне спортзала. Кроме того, респондентки не оценили обтягивающие футболки, джоггеры, классические туфли вне работы и слишком широкие штаны. Самыми же привлекательными элементами гардероба они назвали хорошую обувь, белую футболку с джинсами и рубашку. При этом, как сообщает Лен, почти 60% женщин хотя бы раз прямо запрещали партнеру носить определенные вещи. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: было чудесное майское утро, и праздник принесло День радио сегодня, друзья. Именно в этот день миру была представлена беспроводная приемопередающая радиосистема, а потом понеслось, и вот, пожалуйста, сейчас мы на расстоянии руки практически, на самом деле нас разделяют порой километры, сотни километров, мы можем друг друга слышать, передавать приветы, наслаждаться любимой музыкой, что и будем делать в компании «Радио Дача». В ближайшие минуты обещаем вам любимые композиции Игоря Корнелюка, Эдгара и Рады Рай и Иванушек Интернешнл. Меня зовут Мария Федорова. Всем праздничного настроения!
1: Ваше начало.

Если не в Москве, то, в принципе, россияне надеются на вторые майские праздники проснуться в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Калининграде, либо же в городах Золотого кольца и в Карелии.

0: Обещаю композиции Димы Билана, Марины Хлебниковой и Татьяны Булановой поставить уже совсем скоро. И...
1: Погода.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 19 градусов.
1: Реклама.
3: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8-964-443-1444.
1: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
4: Приморская сцена Мариинского театра представляет: история роковой любви в опере Руджера Леонкавала «Паяцци» 15 мая. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра.
5: Возрастное ограничение 12+.

0: Седанка Сити. Полетаева 6D.
1: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата-Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Доброе утро, на радиодачу гороскоп на 7 мая, среду. Сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решится силой и напором, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться вперед. Девы, козероги и рыбы смогут спокойно разобраться с накопившимися делами. Хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на Радио Дача. Каждое утро. Не пропустите.

Дачный сезон уже стартовал, друзья. Мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, а потому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители насладятся шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире песни для души, для настроения. В скором времени будем слушать певицу Ёлку и Филиппа Киркорова. Оставайтесь с нами.

0: 90% россиян считают себя счастливыми людьми, и мы будем стремиться, чтобы процент этот увеличивался. Ведь в конце концов, счастье в мелочах, в здоровье, в хорошем настроении, в любимой музыке, в конце концов, которую мы постоянно дарим другим слушателям. От вас привет и передаем в рубрике «Удачный момент» на радио «Дачи». Сделаем то же самое уже совсем скоро. Рубрика «Не за горами» выходит в эфир в финале каждого часа. Перед ней насладимся классной композицией Николая Баскова. Всем потрясающего майского утра желаю.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит желудок
9: поблагодарит. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
13: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
10: Подробности на tixfli.rf.
15: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
16: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Скидки в аптеках столички.
18: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
19: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
20: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
21: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
22: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
0: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
23: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
24: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
25: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
26: 26 сентября 2026 года.
27: Москва. Лайф-арена.
26: Большой фестиваль.
27: Удачные песни.
26: Михаил Шуфутинский.
27: Шаман.
26: Группа «Комбинация».
27: Сергей Лазарев.
26: Андрей Державин.
27: Группа «Винтаж».
26: Ольга Зарубина.
27: Григорий Лепс.
26: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
27: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Бор, села Ямного. Зовут Надежда. Передаю привет Диме Ковалкину. Желаю ему здоровья, счастья, любви. И специально для него заказываю песню Татьяны Куртуковой «Матушка». Спасибо, радио «Дача».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Радиоканал 104.7.
2: Без возрастных ограничений.
1: Во Владивостоке 4 часа дня. С вами Радиодача. Новости.
3: Здравствуйте. В студии Ева Орланова. Коротко о главном. Общественный транспорт Владивостока перевез 14,5 миллионов пассажиров. В России для малого бизнеса могут снизить страховые взносы. Мошенники выманивают детей из дома и требуют выкуп у родителей. Подробности далее. Общественный транспорт Владивостока за первые три месяца года перевез 14,5 миллионов человек. Как рассказали в муниципальном бюджетном учреждении автоматизированный диспетчерский центр, пассажиры чаще всего предпочитают безналичный способ оплаты. 55% оплачивают проезд банковской картой, еще 44% транспортной. Напомню, что сегодня сеть общественного транспорта Владивостока состоит из 95 автобусных маршрутов, 3 троллейбусных маршрутов, 1 трамвайного и маршрута фуникулера. В России тариф страховых

0: «Московская газета». Авторы инициативы считают, что эта мера в первую очередь поддержит компании, выплачивающие сотрудникам высокую официальную зарплату. Снижение ставки позволит работодателям направлять больше средств на развитие бизнеса и повышение доходов персонала. Сейчас для малого и среднего бизнеса действует льготный тариф в размере 15% с выплат свыше МРОТ. Если поправки примут, нагрузка на фонд оплаты труда заметно уменьшится уже в ближайшее время. Телефонные мошенники убеждают детей уходить из дома и не брать трубку от родных, чтобы затем позвонить их родственникам и сообщить, что те якобы в заложниках, потребовав за них выкуп. Об этом рассказали в отделении Национального центра помощи «Спасград». Аферисты находят жертв в онлайн-играх, предлагают что-то купить, а после оплаты пугают детей, что те перевели деньги запрещенной организации, и родителям грозит уголовная ответственность. Ребенку внушают, что спасти взрослых может только он, но о секретной миссии нельзя никому рассказывать. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Еще с понедельника вся страна ждет вторые майские праздники. Вот уже завтра будет последний рабочий день на этой неделе. Отдохнем. Кстати, пятница – это короткий рабочий день, сокращен аж на час. Вдруг кому-то этот час как раз и нужен. Сегодня же все полноценно, поэтому стараемся. В этом часе на Радио Дача обязательно сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Кого-то из участников порадуем приятным подарком и приятными песнями будем слушать в ближайшие минуты. Евгения Григорьева и группу «Дюна» для вас на Радио Дача. Всем привет!
1: Ваше начало дня.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

все в кровати или на диване, то и вес набирается, и настроение не то. Поэтому срочно встаем, кто этого еще не сделал, и наслаждаемся наступившим днем. В компании «Радио Дача», конечно же. А день сегодня непростой, праздничный. И какое событие отметим все вместе сегодня, 7 мая, расскажу в рубрике «Праздник каждый день» на «Радио Дача» уже совсем скоро. И замечательные композиции поставлю. Будем слушать группу «Комиссар» и Никиту в дуэте с Марией Зайцевой. Будем вместе!

0: Погода.
1: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 19 градусов.
2: Реклама. Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-44. От С1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Где сделать МРТ или КТ во Владивостоке? Конечно, в МРТ-эксперт. Современные аппараты МРТ и КТ. Обследование в удобное для вас время. Специальные скидки на диагностику. Ждем вас на Некрасовской 36Б и Пограничной 15В. Телефон во Владивостоке 202-69-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
8: Ограничение 16+.
9: А чем так вкусно пахнет?
10: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
9: А мне хватит?
10: Машенькины пироги такие большие, и в них так много начинки, что хватит всем.
7: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
11: Приморская сцена Мариинского театра представляет 21 мая одноактные балеты «Свадебка» и «Петрушка». Жемчужины авангарда Дягилева во Владивостоке. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение
12: 12+. Лаборатории ТАФИ 24 года, а забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: 7 мая отмечается праздник всех отраслей связи – День радио. Эта дата приурочена к событию, которое перевернуло мир – демонстрации первого радиоприемника, созданного Александром Поповым в 1895 году. И это стало отправной точкой в развитии радио и современных технологий связи. Всех причастных поздравляем!
1: Праздник каждый день на радио «Дача».
0: Отмечается праздник всех отраслей связи – День радио. Эта дата приурочена к событию, которое перевернуло мир – демонстрации первого радиоприемника, созданного Александром Поповым в 1895 году. И это стало отправной точкой в развитии радио и современных технологий связи. Всех причастных поздравляем!
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Вот и стартовала наша игра «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». И сегодня в честь праздничка давайте-ка вспомним композиции из нашего эфира, в которых есть слово «радио». Немного таких песен у нас, но они точно есть. Что нужно сделать? Позвонить в нашу студию московскую по номеру телефона 84-95-995-2555. Назвать исполнителем саму песню и напеть хотя бы...
1: Реклама.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидание, нетерпение, надежды, самолюбие и доверие. 20 мая в концерт-холл. 16+.
5: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы – торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8 914 791 68 72, категория 18+.

0: Владивостоке. 22 мая. Цирк. 12+.
1: Так звучит ваш бизнес. Это скучно. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. М-сервис. Монтаж и техническое обслуживание систем аудиовещания. М-сервис. 208-0101.
2: В специализированную роту туристической полиции города Владивостока требуются сотрудники на офицерские должности старшего инспектора и инспектора. Принятые на службу обеспечиваются полным пакетом соцгарантий, иногородним предоставляется жилье. Обращаться по адресу: город Владивосток, улица Борисенко, дом 106А. Телефон 2-744-038.
3: 16 мая. Приморская филармония. Премьера. Шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru. Для аудитории 18+.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио Дача.
2: Всем утро доброе. Узнаем сейчас, кто же победил в игре «Из песни слов не выкинешь» на Радио Дача. Напомню, было задание вспомнить песни из эфира Радио Дача, в которых есть слово «радио» в честь праздничка Дня Радио. И первой к нам дозвонилась Наталья из Северной столицы. И вот какую композицию она вспомнила.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я из города Санкт-Петербурга. Я вспомнила песню Валерии Сюткин «Радио ночных дорог». Если этой ночью ты в дороге, если путь еще далек, пусть прогонит прочь твои тревоги радио ночных дорог. Поздравляю всех слушателей с праздником Днем Победы. Желаю всем удачи. А радио Дачу, конечно же, с Днем Радио.
2: Ура! Наталья, спасибо за игру. Вы старались, и потому вам положен приз. Вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Отличную песню вы вспомнили, Наталья, поэтому ее прямо сейчас и послушаем на Радио Дача. Композиция Валерия Сюткина «Радио ночных дорог». А завтра сыграем еще.

0: Песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
6: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
7: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
11: От Вернер?
10: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
11: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
10: Чижик. 100% гарантия качества.
12: Чижик.
13: Подробности на сайте чижик.клаб.
14: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
15: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
16: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
15: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
19: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoly.
7: С Green Life на грядке все в порядке.
6: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
15: От вредителей Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радиодача представляет!
20: Как пищуте, челокнесе!
21: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Пенза. Передаю привет своим коллегам и всем слушателям радио «Удач». Желаю прекрасной погоды, хорошего настроения. А для себя заказываю песню «Руки вверх» в студии.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
2: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы «Мукасат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 5 часов дня. Вы слушаете Радио Дача. Новости.
6: Здравствуйте, в студии Ева Орланова. Коротко о главном. Владивостокцев приглашают на вечерний концерт в честь Дня Победы в парк имени Сергея Лазо. Минздрав предложил создать единую базу данных о вакцинации. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Подробности далее. Во Владивостоке 9 мая широко отпразднуют 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в городской администрации, мероприятия начнутся с утра и закончатся торжественным салютом на Центральной площади. Одной из точек притяжения в этот день станет парк имени Сергея Лазо в районе ЖД-станции «Санаторная». Горожан и гостей Владивостока приглашают на праздничный концерт, а перед ним гостей угостят настоящей солдатской кашей. Начало в 17:30. В России планируют создать федеральный регистр вакцинированных граждан. Проект постановления Минздрава сейчас находится на общественном обсуждении. Если его одобрят, систему запустят с 1 сентября 2028 года. Предполагается, что в регистр будут вносить сведения о вакцинированных, людях с медицинскими отводами, поствакцинальными осложнениями и тех, кто отказался от прививок. Доступ к информации получат профильные ведомства и медицинские организации. Собранную информацию планируют использовать для оценки уровня вакцинации и планирования мер по ее повышению. В Минздраве подчеркивают, что само включение в регистр не повлечет негативных последствий для граждан. Американская киноакадемия внесла изменения в регламент вручения премии «Оскар». Согласно новым правилам, актерские работы и сценарии, созданные с помощью искусственного интеллекта, больше не смогут претендовать на награду. Об этом сообщает российская газета. Также отныне в актерских категориях к участию допускаются только роли, заявленные в официальных титрах. При этом необходимо документально подтвердить, что персонаж был сыгран живым человеком. Аналогичное требование вводится и для сценариев. Тексты должны быть написаны людьми. Как заявили представители киноакадемии, эти меры призваны сохранить статус премии как подлинной награды за человеческий труд. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: минуты, становимся все ближе и ближе к ним. Завтра уже пятница, а пока доброе утро в четверга, которое проводим хорошо, там, где есть радиодача и хорошей музыкой, наслаждаемся. Впереди у нас замечательные хиты от Ани Лорак и Ирины Аллегровой. Это лишь начало. Будем вместе. Всем привет.
1: Ваше начало дня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Читала, что продажи шоколада в России упали. Люди переходят на мармелад, зефир и печенье. Почему? А потому что хочется. Главное, друзья, во всем знать меру. Во всем, кроме музыки, радиодачи. Далее обещаю вам замечательные хиты от Леонида Агутина, Артура Пирожкова. И будет очень классная песня в рубрике «Тот самый хит» на радиодаче. Не пропустите.
1: Года.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 19 градусов.
1: Реклама. RBXite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RBXite. Чистое движение. От Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RBXite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
5: Фрау Мода. Уже 32 года с вами. Спасибо, что выбираете нас, собираясь на свидание или в долгожданный отпуск. В честь своего дня рождения всю неделю с 1 по 4 мая дарим дополнительную скидку до 12%. Празднуем день рождения Фрау Мода вместе.
6: А чем так вкусно пахнет?
7: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
6: А мне хватит?
7: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
8: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
9: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.

0: минус второй этаж ТРК «Седанка Сити». Полетаева, 6D.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: У Rich Family на Новосибирской улице Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
2: Prime Group поздравляет всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
3: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс три в одном. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
4: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
6: Для аудитории 18+.
7: Весь мир обновлению весеннему рад. Значит, и нам нужен новый наряд. Чтоб новых костюмов и платьев пошить, рекомендуем в «Мастер» спешить. Радует «Мастер» людей круглый год. Магазин «Мастер» на Суханова 3 и 5. Широкий ассортимент нарядных тканей и фурнитуры для весны и наступающего лета. Телефон 243-26-54.
8: Вы руководитель компании и вам нужен сервер? Компания «АСК Компьютерс». Телефон 244-6600.
9: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене концерт-холл.
10: Ограничение 16+.
11: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: композиции «Майский дождь». Прекрасное погодное явление, когда уже тепло, и дождик, он даже, знаете, так освежает, можно сказать. То же самое, брызги от фонтанов тоже освежают. Вчера освежились с друзьями на 100%. И вас тоже освежим отличной музыкой. В ближайшие минуты послушаем на радиодаче Алену Ланскую и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем приятного четверга.
1: Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Леавит, желудок
8: поблагодарит. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата Тикс-Фли. Вкусные таблетки Тикс-Фли профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Редакция. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте. Радио «Дача». Уважаемый Квамшик и Женя, город Соликамск. Еду и привет дорогому человечку Ленина Алене. Всем желаю хорошего настроения. Смейтесь почаще. И давайте послушаем песню «Я знаю, ты далеко» для Оксаны Мацковой. Оксана Мацкова, я тебя помню, а ты меня не забыла. Всем всего самого суперского желаю. Всех слушателей и коллектив «Радио Дача» поздравляю с Днем Радио. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: Радиоканал 104.7.
6: Без возрастных ограничений.
7: Во Владивостоке 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
8: Новости.
9: Здравствуйте, в студии Ева Орланова. Коротко о главном. В Приморском крае для участников СВО и их семей упростили процесс получения положенных льгот. В России может появиться новый налоговый вычет. Каждый второй опрошенный россиянин читает книги. Подробности далее. В Приморском крае для участников СВО и их семей упростили процесс получения положенных льгот. Вся информация собрана на портале госуслуг. Как сообщили в Краевом министерстве цифрового развития и связи Приморья, здесь можно заполнить заявление по различным направлениям и никуда более не обращаться. Такой подход упрощает многие бюрократические процедуры. Ведомство продолжает работать над цифровизацией мер поддержки для участников СВО и их семей, максимально упрощая процессы взаимодействия приморцев с органами власти и ускоряя получение желаемых услуг. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Михаил Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Семья может вернуть до 19,5 тысяч рублей. Каждый второй опрошенный россиянин читает книги, таковы данные ВЦИОМ. Большинство из них предпочитают художественную литературу, 37% историческую, 21% учебную и профессиональную. Треть респондентов читают книги каждый день, 38% несколько раз в неделю. Чаще всего россияне берут книги в домашней библиотеке, читают онлайн и покупают на маркетплейсах. Большинство опрошенных читают для отдыха, удовольствия и развлечений. 48% чтобы узнать новое и развиваться, а 23% для работы или учебы. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Так

0: начали. Всех слушателей поздравляем с нашим общим праздником, с днем радио.
1: Погода.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 19 градусов.
3: RBXite. Автомобильные фильтры из Южной Кореи. Международные стандарты качества. Эффективная фильтрация. Автомобильные фильтры RBXite. Чистое движение от Москвы до Владивостока. Автомобильные фильтры RBXite из Южной Кореи. Спрашивайте в магазинах города.

0: Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
1: Лаборатории ТАФИ 24 года. А забота о здоровье – лучший подарок. Только с 1 по 24 мая скидка 24% на медицинские анализы для взрослых и детей. Проверять важные показатели здоровья выгодно. ТАФИ 242-56-60. Сайт tafimed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Какое колечко! Наверное, кучу денег стоит.
3: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
4: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
5: Заказали и поехали. Компания «Примтрансфер» предоставит комфортный автобус для встречи гостей, доставки сотрудников, детских экскурсий и дальних путешествий. «Примтрансфер» с нами удобно. Телефон 8 964 443 14 44.
6: Внимание! Разыскивается клещ. Он хитер и очень опасен. При обнаружении срочно доставьте его в лабораторию медицинского центра «Асклепий». «Асклепий» – исследование на все виды клещевых инфекций. По клещу, его фрагментам или крови пациента. Телефон 279-400. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А чем так вкусно пахнет?
8: Это Машенькины пироги. Доставку привезли на мероприятие.
7: А мне хватит?
8: Машенькины пироги такие большие, в них так много начинки, что хватит всем.
9: Машенькины пироги. Сытный выбор для большой компании. 2-799-800.
10: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
11: Ограничение 16+.
12: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
13: Это не художественная галерея. Нельзя.
14: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
15: Моя квартира, мои правила.
16: Застройщик ООО «СЗ Проект С-41». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Поздравляю всех жителей Владивостока с Днем Великой Победы. Мы строим дома для живых и помним о тех, кто отстоял право на жизнь. Пусть ваши стены будут крепкими, а небо над головой мирным и чистым. Здоровья вам, тепла в семье и благодарной памяти, которая объединяет поколения. Prime Group поздравляет с праздником 9 мая. С Днем Победы!
1: Проверьте сосуды в центре флебологии. Комплекс 3 в 1. УЗИ вен нижних конечностей. Скрининг артерий и консультация опытного сосудистого хирурга. Забота о вашем здоровье и профессиональный подход. Запись по телефону 202-54-32. Сеть клиник «Центр флебологии».
2: Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Пора на пикник в Рэми и Рэми Сити. Шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Рэми. Готовим с любовью.
4: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделка дрянь у Вани. Потому что он балбес. Не поехал в русский лес.
5: Русский лес. Качественный отделочный пиломатериал из липы, сосны, лиственницы, кедра. Евровагонка, блокхаус, имитация бруса, лестничные элементы из дуба и ясеня. Сибирские и финские печи. И все для строительства бань, саун и домов. Русский лес. Телефон 272-19-29.
6: Надеждинское Полесье, класс комфорт.
7: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 миллионов 900 тысяч.
6: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
8: Застройщик ООО «СЗ Зимовосточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 16 мая, Приморская филармония. Премьера, шоу-спектакль «Мата Хари». Билеты на vl.ru.
11: Для аудитории 18+.
12: Татьяна Васильева и Ефим Шифрин в лирической комедии «Танцуй со мной». История о мужчине и женщине, полное ожидания, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. 20 мая в концерт-холл. 16+.
13: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене концерт-холл.
14: Ограничение 16+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: правах рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов: фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый, выращивая еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: техническим решением мы с вами можем быть на одной волне, на волне радиодачи. Всех еще раз поздравляю с праздником, с Днем Радио, и приглашаю вас присоединиться к программе по заявкам «Удачный час», которая стартует уже через 10 минут. Будем исполнять ваши музыкальные пожелания и передавать добрые слова на расстоянии. Чуть раньше исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню от Дениса Клявера и Жасмин в дуэте на радио «Дача» для всех вас. Будем вместе!
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
8: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Растения балуются. Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
13: Муз-ТВ представляет

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Радиодача представляет...
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из Липецкой области. Хочу поздравить свою дочь Ангелину с 16-летием. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, долгих лет жизни. И заказать для нее песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Радиоканал 104.7.
5: Без возрастных ограничений.
4: Во Владивостоке 7 часов вечера. Вы слушаете...

0: Новости.
1: Здравствуйте! В студии Ева Орланова. Коротко о главном. В Приморье школьники летом могут официально заработать свою первую зарплату. В России многодетным семьям хотят расширить парковочную льготу. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут. Подробности далее. В Приморье школьники лета могут официально заработать свою первую зарплату. Для подростков от 14 до 18 лет уже открыты вакансии в разных сферах. Они могут устроиться озеленителями, сборщиками заказов и подсобными рабочими. Есть и другие варианты – помощь в библиотеках, офисах и работа младшего персонала. Чтобы трудоустроиться, нужно обратиться в филиал кадрового центра «Работа России» с паспортом, согласием родителей и учетной записью на госуслугах. Специалисты помогут с регистрацией, подбором вакансий и оформлением документов. Помимо зарплаты, подростки получают дополнительную выплату от государства 2500 рублей. В России многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семей подхода в транспортной отрасли. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается. Об этом рассказали остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Все это несет серьезные риски для здоровья. Однако их можно снизить. Достаточно выходить на улицу хотя бы на 15 минут в обед. Отказаться от еды перед экраном, во время обеденного перерыва не использовать газ. Ранее врачи отметили, что удаленная работа провоцирует хроническую усталость. Такой формат занятости также несет риски социальной изоляции и развития тревожности. И к этому часу у меня все новости. Далее на 104.7 FM ваша любимая музыка. Не переключайтесь.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Цветание желает счастья, любви, успехов, пишет. Ваши голоса стали мне родными. В грустные моменты спасаете своими голосами и музыкой. Наталья, спасибо за добрые слова. И вообще всем спасибо за поздравления. Сегодня их очень много. Нам приятно. И еще одно сообщение прочитаю. Вначале Светлана из Домодедово поздравляет тоже нас с праздником, с Днем Радио. Какую-нибудь веселую песню просит поставить, так как сегодня у нее тоже, у Светланы, праздник, юбилей, как-никак, 55. Светлана, мы вас от души поздравляем. А слушать будем песню, с которой началось вещание «Радио Дача». Филипп Киркоров, «Единственное», прямо сейчас.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимое радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я сегодня сердечно поздравляю ветерана Аэрофлота, командира, члена Совета авиаклуба «Экипаж», москвича Кондратьева Виктора Алексеевича с днем рождения. Виктор Алексеевич, оставайтесь таким же замечательным, добрым и отзывчивым человеком еще на долгие годы. Мир вам, здоровья и добра. А в качестве подарка пусть для вас прозвучит песня в исполнении Елены Ваенги «Желаю». Искренне с вами. Спасибо, уважаемая радио «Дача». До свидания.

пожеланиями в программе «Удачный час» на Радио Дача. Вот какие сообщения прилетели. Алексей поздравляет всех с наступающим праздником, Днем Победы. Отправляет пламенный привет Ольге и Нине Романовым из Санкт-Петербурга.

Победы. Я в 1974 году окончил радиофакультет МАИ, работал радиоинженером. Всем выпускникам МАИ большой привет от Леонида из Сочи, этот самый Леон, который написал. Мы вас тоже поздравляем от души. Далее из Волгоградской области весточка прилетела от Анны Каменевой. Она отправляет привет родным сестренкам Лене Студникиной и Олечке Глазковой. Они от меня далеко живут, я очень по ним скучаю, пишет Анна. Песню будем слушать в исполнении Алсу на радиодаче, а вскоре вернемся к вашим пожеланиям.

0: продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате времена года, Ногинский район, Московская область. Передаю привет своему лучшему верному другу Николаю Анатольевичу Силкину. И прошу исполнить для него песню из репертуара Дмитрия Кудуна.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Зовут меня Анна. Звоню из города Астрахань. Хочу поздравить любимую команду радиоведущих с праздником. Ждем радио. И наступающим великим праздником 9 мая. Желаю здоровья, процветания, любви, счастья, удачи. Многомиллионных радиослушателей. И заказываю подарок песню «Черная смородина». Спасибо, Радио «Дача». До свидания.

0: присылаете в программу «Удачный час» на радио «Дача». Их очень много. И вот, пожалуйста, некоторые. Так, город Усть-Илимск на связи. Татьяна Семыкина отправляет привет мужу Ивану Семыкину, сыну Владимиру, дочери Анне. Сына, ждем тебя очень домой из армии. Ух, сынок, давайте уж, маму не подводите. Екатерина передает большой привет любимому коллективу школьной столовой номер 35. Далее привет в город Волгодонск, СНТ-машиностроитель, любимой единственной жене Танюшке Проценко. Очень сильно ее люблю. Удачи всем садоводам СНТ в дачном сезоне. От кого? Вы что-то не написали. Почему? Не забывайте подписываться, друзья. И от Елены огромный привет из Владивостока. Привет доченьке Полечке.
1: Погода.
2: По информации Примгидромета, завтра во Владивостоке будет переменная облачность, утром небольшой дождь, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха днем до 19 градусов.
1: Реклама.
3: В лаборатории Unilab весенний марафон. Скидки 20% на 13 комплексов обследования. Только до 31 мая. Подробности по телефону или на сайте. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ух ты! Какие сережки! Наверное, кучу денег стоит.
5: Нет. В ювелирном магазине «Ларец» невыкупленные ювелирные украшения, прошедшие чистку, полировку, восстановление, для вас от 8 990 рублей за грамм.
6: Ювелирный магазин «Ларец». Кловерхаус, первый этаж.
7: В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
8: Приморская сцена Мариинского театра представляет 20 мая комическая яркая опера «Любовь к трем апельсинам». Сказка о принце, влюбленном в апельсины. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
9: Уважаемые предприниматели, приглашаем вас на главное событие дальневосточной столицы. Торжественный прием в честь Дня российского предпринимательства. По традиции, в этот день мы чествуем лучших предпринимателей города Владивостока и Приморского края. Предпринимательское сообщество отмечает День российского предпринимательства 26 мая 2026 года. Информация по телефону 8-914-791-68-72. Категория 18+.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Точный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, любимая «Радиодача». Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москва. Коллектив «Привилегии сервис» хотел бы поздравить наших коллег Наталью, Елену и Любовь с днем рождения и пожелать им крепкого здоровья, успехов в труде, терпения и хорошего им настроения. И поставьте, пожалуйста, для них песню Аллегровой «С днем рождения».

А вот и свежие поздравления, привет и майские в программе «Удачный час» на радио «Дача». Мария отправляет привет бабушке Анастасии Морозовой, пишет: «Я тебя очень люблю и желаю здоровья и счастья». Далее вот такое креативное послание прилетело. Алло, в эфире. Это Ксения из Москвы. С днем радио, дорогие, спасибо. Мой привет самому важному человеку, моему мужу Алексею. Спасибо, что ты всегда на моей волне. Люблю тебя до помех и обратно.

Лариса тебя любит из Волгоградской области, из города Михайловка. И поздравляет нас с профессиональным праздником, с Днем Радио. Спасибо большое, бабушка Лариса. И от Надежды привет. Добрый день, Радиодача. Хочу просто поделиться хорошим настроением. Всем привет. Вот так просто. Хорошее настроение так распространяется на всю страну. И хорошая песня будет звучать. Лирическая композиция в исполнении Алены Петровской на Радиодача.

0: час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Меня зовут Людмила, я из Москвы. Поздравляю вас с праздником радио. И хочу заказать веселую песню «Золотое кольцо». Всем желаю счастья, здоровья, самое главное. И всех благ. Спасибо, «Радио».

Удачный час на радиодаче. Оксана из Дмитрова отправляет большой привет в город Дмитров всем жителям. И отдельный привет своим коллегам, работникам скорой медицинской помощи Елене и Михаилу. Желает вам крепкого здоровья и семейного благополучия, чтобы наша команда всегда была вместе. А тут, знаете, все зависит от вас. Еще один привет сыну Андрею Хохолкину, который проходит службу под Симферополем. Осталось 57 дней и домой. Мама Лена из Ростова-на-Дону ждет с нетерпением. И Нина поздравляет с днем связи своего мужа Сергея, дочку Светлану, ее мужа Андрея. Здоровья, тепла, всех благ желает. И мы ждем от вас сообщения в программу «Удачный час» на радиодаче. Уже через некоторое время прочитаю.

0: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
2: За выгодными покупками в Рэми и Рэми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 миллилитров всего за 99,90. Предложение ограничено и действует по карте Рэми Клуб.
3: Рэми всегда выгодно.
4: Надеждинское Полесье – класс комфорт.
5: Помещаемся в дальневосточную и семейную ипотеку без доплат. Стоимость квартиры от 6 миллионов 900 тысяч.
4: Дом сдан. Телефон отдела продаж 209-11-99.
6: Застройщик ООО «СЗ Зимовосточная». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Ипотеку предоставляют банки-партнеры. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы будем говорить о вашем бизнесе. М-сервис. Яркая аудиореклама в торговых центрах и супермаркетах. Если говорим мы, другие слушают. М-сервис. Аудиобрендинг вашего бизнеса. 208-0101.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Поздравляю я подругу с днем рождения Татьяну с Каменска. Желаю ей здоровья, всего-всего хорошего. И составьте для нее песню веселую, хорошую Виктора Королева. Спасибо, радио «Дача».

привет с Мегиона. Поздравляю брата Сергея Коробейникова с днем рождения, исполнение желаний, всех человеческих благ, самое главное, крепкого здоровья. Обнимаю, крепко целую его обе щечки, тереблю за ушки. Ура, ура, троекратное ура. Людмила отправляет привет всем сотрудникам ООО ЧОП, Олимпа, охрана, поселок Красногорский, желает хорошей смены, коллеги из ККЗ. Макс поздравляет с наступающим 9 мая всех слушателей, отправляет привет жителям поселка Коксовый, в частности, большущий привет маме и папе. И от Валерии из Барнаула теплое пожелание команду радиодачи нашу. С днем радио поздравляет, желает, чтобы жизнь была настроена на канал радости, счастья, везения и успеха. Хорошие какие пожелания. Допустите, гостями в студии будут позитивные, отзывчивые ребята, а творческий потенциал не имеет границ. Я вас очень люблю. Валерия, мы вас тоже очень любим. Вы почетная наша постоянная слушательница. Кстати, по поводу гостей. Завтра в звездном шоу «Назад в будущее» будет группа «Добро». Старт программы в 5 вечера. Присоединяйтесь. А прямо сейчас будем слушать красивую песню в исполнении Димы Билана на радио «Дача».

0: приветы. Тут как тут на радиодаче Андрей желает хорошего дня любимому радиодаче. Спасибо. И поздравляет коллектив садового центра Подворья Ховрина с открытием сезона и с наступающими праздниками, точнее с одним, с 9 мая. Андрей, вам тоже большой привет, с праздником. Влад поздравляет любимую жену Наталью Бармину с началом огородного сезона. Валерия шлет привет в город Орехово-Зуево родителям, папе Леше и маме Оксане. Нияз и Оля шлют привет всем дачникам СНТ «Дружба», город Димитровограда. Всех с праздниками майскими. Еще один привет для преподавательницы Алены Витальевны. Я ее очень люблю, пишет Надежда из Ханты-Мансийска. Друзья, хочется отдельно всем сказать спасибо за поздравления. Все получили, все прочитали. Улыбаемся и машем вам в ответ. Поздравляем тоже с праздником, с Днем Радио, ведь это наш общий праздник. До финала часа обещаю исполнить еще одну музыкальную заявку и напоминаю про рубрику «Удачный момент». Она выходит в эфир в финале каждого часа, и там тоже звучат ваши поздравления и приветы, и ваши любимые песни. Поэтому, кто не успел что-то сказать, что-то передать, милости просим. Всегда рады. Телефон, аппарат наш в режиме ожидания постоянно, бесконечно. Мария Федорова меня зовут. Всем чудесного майского дня желаю. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
7: Засыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
8: Кисель Леавит, желудок поблагодарит.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
10: Лайф-арена.
9: Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.
12: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие.

Здравствуйте, дорогой радиодачи. Я звоню из города Москвы. Меня зовут Павел. Я бы хотел для всех заказать песню Николая Баскова и пожелать всем хорошего, удачного дня. А вам, радиоудачи, огромное большое человеческое спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Там Юлия Анасонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. В Совете Федерации одобрили закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме 1 сентября и появятся в населенных пунктах без обычных подобных торговых объектов. Известно, что в мобильных аптеках нельзя будет продавать ряд медикаментов, среди которых препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарства. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. По словам главного внештатного диетолога министерства, это нежирная свинина и баранина. Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. В Минздраве также предупредили об опасности переедания шашлыка, особенно для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 23 копейки. Стоимость евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Выбирать чудо» в исполнении Нюши. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: прежде чем все разъедутся на майские выходные, завтра мы обязательно потанцуем в компании программы «Диско Дача». Танцы начнутся, как и полагается, в 20:00 по московскому времени. Подарим вам возможность энергично подвигаться под лучшие танцевальные отечественные хиты. Радио «Дача» скучать не позволит, друзья. И в ближайшие минуты будет много песен.
1: Реклама.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Кабаре-дуэт «Новые русские бабки» с новой уморительной программой «Комиксы». 22 мая на сцене «Концерт-холл».
8: Ограничение 16+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы во Владивостоке. 205-34-43.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

словом, душевным приветом или поздравлением с помощью рубрики «Удачный момент». Напомню, координаты для связи, номер московский, радиодача 8495-995-2555. Звоните, оставляйте красивые, яркие сообщения и не забудьте украсить их вашей любимой песней. Собственно, она и прозвучит в финале этого часа. А в ближайшее время будем слушать на радиодаче композиции группы «Комбинация» Сергея Пенкина и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.

0: ведь до выходных остается один день, если это не считать. Завтра уже пятница ненаглядная придет, и проведем мы ее, разумеется, тоже в компании «Радио Дача». Я же собираюсь удалиться из эфира, чтобы вы поприветствовали здесь Даню Борисова. Через 10 минут он будет с вами проводить этот майский четверг. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю в эфир композицию группы «ПМ». Всем пока. Мария Федорова, «Радио Дача». До новых встреч.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
12: Лайф-арена.
11: Премия Муз-ТВ «Движение».
12: Категория 16+.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
14: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Серпухова. Я заказываю для себя песню Сергея Лазарева и передаю приветы своей подруге Лидии. Поздравляю с майскими праздниками. Спасибо, радио «Дача».

0: Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В аэропортах столичного региона задержаны или отменены почти 100 рейсов. Это следует из данных с онлайн-табло авиагавани. Так, во Внуково был задержан вылет 10 рейсов, еще 3 оказались отменены. Также на прилет задерживаются более 30 рейсов, некоторые отменены. В Шереметьево на вылет задержали 9 самолетов, 4 отменили. На прилет, в свою очередь, задержано 22 рейса. В Домодедово также задерживаются самолеты. Временное ограничение в работе авиагавани связано с безопасностью полетов из-за атаки беспилотников. В нескольких регионах России снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты после подписания соглашения о стабилизации цен между властями, торговыми сетями и поставщиками. Как рассказали ФАС, в 11 субъектах средняя стоимость 39 категорий товаров уменьшилась более чем на 11%. Наибольшее снижение зафиксировано на помидоры, картофель, репчатый лук и сметану. Ведомство рекомендовало оперативнее заключать подобные соглашения по другим социально значимым товарам, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодово-овощную продукцию, различные виды мяса. В январе и феврале этого года количество убыточных банков в России выросло почти в два раза и достигло 60. Это почти 20% от общего числа участников рынка, сообщает издание «Известия». Основная причина – последствия жесткой денежно-кредитной политики регулятора, которая ограничила кредитование и повысила ставки по депозитам. На этом фоне крупнейшие кредитные организации продолжают снижать ставки по вкладам. Так, в апреле средняя максимальная ставка у топ-двадцатки составила 14,23%, а базовая ставка по накопительным счетам меньше 9%. В Москве сегодня ожидается до плюс 27 градусов. В отдельных районах переменная облачность, кратковременный дождь, град и гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 23 до 28 градусов тепла. В некоторых районах также возможны небольшие осадки. Это все новости к данной минуте. Валерия Соспех, это «Грусти ждали» в нашем эфире.
0: Прямо сейчас

Нет, все наяву происходит с героем хита песни Егора Крида, которую мы слышим на радиодаче в эти минуты. Редко когда получается поверить в настоящие чувства с первого раза. Все мы ищем подтверждение сказанным словам. Всем нам свойственно несколько не доверять поначалу, да, в отношениях. И вот только когда поступками доказывают преданность, тогда мы можем расслабиться и сказать, это точно был не сон. Шикарную песню «Невеста» слышали в середине часа на радиодаче. С этого момента за музыку в ответе я, Даня Борисов. Я вам желаю отличного продолжения дня в компании «Радиодача».

Шикарная новинка певицы Варвары продолжает эфир радиодачи. Песня называется «Дорога к дому». И среди прочих новых композиций ее уже можно найти на нашем сайте radiodacha.ru в специальном разделе. Во вкладке «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на наш сайт почаще, там еще много всего интересного можно узнать. Например, прочитать новости из мира звезд шоу-бизнеса или посмотреть видеоверсии шоу «Назад в будущее». Ну а в эфире далее встречайте хиты Леонида Агутина, Игоря Николаева и певицы Славы. Вы настроены на радио «Дача».

0: Следом за весной хит Леонида Агутина завершает очередной музыкальный час на радиодачу. Неустанно повторять, идти за такой весной, как сейчас в столице, одно удовольствие, друзья. Жарко, солнечно, кругом все такое зеленое, распускающееся. И даже запах сирени уже кое-где витает в воздухе. Наслаждаемся теплой погодой вместе, не забывая делать перерывы для выхода на улицу. И музыку хорошую слушаем, конечно же, друзья. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент». Я еще поставлю песню «Фабрики» на радиодачу через пару мгновений.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартира.

0: круглосуточно ру.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.
5: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Радио «Дача» представляет.
8: Как пиштюте, челокнепте!
9: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим новым коллегам Татьяне Нине со стоматологии Седряковской 17 и передать песню Валерия Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В Москве 3 часа дня. С вами «Радио Дача». Теленовости.
2: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Сериал «Партизаны» выйдет на НТВ. Фильм «Восьмой участок. Новый сезон» стартует на ТВ. Съемки новой части саги «Изгой» начал Пятый канал. Об этом в ближайшие несколько минут. Премьера военной драмы «Партизаны» состоится на НТВ. По сюжету 1941 год. Беларусь охвачена войной. На оккупированной немцами территории советские партизаны обнаруживают секретные урановые рудники. Под руководством талантливого русского ученого, бежавшего от советской власти, после революции проводятся опасные эксперименты. Профессор одержим идеей завершить свои научные исследования по выделению энергии и определению ядра урана. Это открытие способно изменить ход войны и мировую историю. Не пропустите 11 мая. Премьерный показ сериала «Восьмой участок. Новый сезон» состоится на телеканале «Россия». В главных ролях Юлия Мельникова, Дмитрий Пчела, Александр Константинов, Вера Сотникова и другие. В центре сюжета терапевт поликлиники Инна, в прошлом нейрохирург, состоит в отношениях с Аркадием. Однако их свадьба срывается из-за череды препятствий и трагического инцидента. Аркадий решает, что Инна не хочет семью ребенка и заводит роман на стороне. Однако вскоре выясняется, что девушка беременна. Сериал стартует 12 мая. Пятый канал начал снимать новую часть саги «Изгой». По сюжету майор полиции и его напарница вступают в опасную игру с неуловимыми мстителями. В центре истории таинственная организация «Боль», которая взяла на себя роль палача. Ее участники похищают тех, кто преступил закон, но избежал наказания, и устраивают для них смертельные поединки на подпольной арене. Особую остроту сюжету придает и личная драма главного героя. Пока Жора пытается остановить преступников, его собственная семья оказывается под угрозой. Планируется, что зрители увидят новую главу в телесезоне 2026-2027. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15.00 на радио «Дача». С вами была Екатерина Родина. А новый музыкальный час в нашем эфире откроет мистер Кред до композиции «Медляк». Всем отличного дня и настроения.
1: Прямо сейчас

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

преданность хорошо описывает идею хита Юлии Савичевой на радио «Дача». Давно в разлуке с человеком находится, а все равно желает среди сотен лиц на остановке увидеть одно знакомое, отыскать эту свою ментальную половинку. Кстати, композиция не совсем о любви в привычном романтическом ее понимании. Здесь Юлия ищет свою подругу, школьную соседку по парте, с которой разделяла горести и радости всем. Надеюсь, она в итоге нашлась. Хорошую музыку искать не надо, друзья, у нас ее для вас есть. Скоро послушаем хиты Влада Сташевского, Наташи Королевой и Виктории Дайнека на радио «Дача».

абонент все никак не возьмет трубку. Алло, Алешенька, новинка Татьяны Картыковой продолжает эфир «Радио Дача». По итогам позапрошлой недели песня Татьяны Картыковой заняла в нашем хит-параде «Горячая десятка» 6-е место. Но я уверен, это еще не финал. Хит «Алешенька» сможет достичь и золота нашего чарта. Помочь в этом можете только вы, композиции, друзья, если будете чаще заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Уже завтра, в пятницу, составим список 10 лучших песен недели. Не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача» в 19 часов по московскому времени.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: всего одна встреча стала для героя мечта Вячеслава Малежика на радиодаче решающей. На ней он решил, что не может жить без своей попутчицы. Но, как часто это бывает, по-настоящему влюбляясь, на пути двух сердец встают самые разные проблемы. Иногда семьи разлучают пару ввиду вражды, как у Шекспира. Иногда графики совсем не сходятся, а порой дороги лежат в кардинально разные точки на карте. Ей в Париж, ну а ему до Луговой. Хит о невозможности любви слушали в финале часа на радиодаче. Далее куда более жизнерадостные песни нас ждут. Не пропустите композиции Дмитрия Маликова и Таисии Повалий на радиодаче совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радиодаче.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радиодаче.
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет.

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную Падди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня. И всем привет. И хочу поставить самую...

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил продолжить совершенствование системы цифровой маркировки «Честный знак». Она позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного продавца, а также защищает покупателей от контрафакта. С помощью маркировки можно получить данные о составе и свойствах продукции. Код невозможно подделать или скопировать, он выдается только аккредитованным компаниям. Владимир Путин подчеркнул важность этой работы и необходимость дальнейшего развития системы. В России участили случаи мошенничества, связанного с утильсбором на автомобиле. Злоумышленники предлагают водителям помощь в возврате уплаченной суммы за 10-15 тысяч рублей, объясняя это наличием лазеек через Евразийский экономический союз. Как пояснил депутат Госдумы Валерий Селезнев, схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта, никаких законных способов вернуть сбор не существует. Единственный случай, когда это возможно, вывоз автомобиля за пределы Российской Федерации навсегда. Продажа старой машины с покупкой новой такого права не дает. Депутат призывает автомобиль не поддаваться на уловки мошенников. На Дальнем Востоке разрабатывают интеллектуальную систему для борьбы с лесными пожарами. Проект объединит беспилотники, сенсоры и спутниковую связь, включая передачу данных даже под кронами деревьев. Новая технология позволит обнаруживать возгорание за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа. Это критически важно для региона, где ежегодно происходит множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. В связи с перебоями в работе интернета в России зафиксирован рост спроса на бумажные карты. По данным ТАСС, объем продаж увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на рынке выявилась нехватка профессиональных картографов. Для решения проблемы привлекаются студенты и выпускники профильных вузов, организуют стажировки. Специалисты отмечают, что квалифицированные кадры сейчас востребованы. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Полина Гагарина с песней «Обезоружена».
0: Прямо сейчас.

0: Люси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя, ночью тебя, ночью
1: тебя, ночью тебя. Дабы не навредить психике мужчин, прерву Катю Лель на радиодачу. Не будем знать, что она сделает со своим любимым мужчиной ночью. Это действие еще и в рамки Уголовного кодекса не очень хорошо вписывается. Лучше, конечно, любимых людей любить, а не кушать на поздний ужин. Хотя и такое желание, согласитесь, порой возникает, когда чувства сильно захлестывают. Продолжим узнавать много нового в отличных песнях. Друзья, скоро послушаем работы Артура Пирожкова, группы Дема и Алсу на радиодача.

сами себя хорошие клипы не посмотрят. Для этого требуетесь вы, друзья. На правах рекламы поделюсь. Каждое воскресенье в 9:30 на Муз-ТВ вас ждет дачный плейлист «Радио Дача». Шикарная подборка клипов для отличного настроения, а еще возможность отправить свое послание в эфир, как это сделала Регина. Она поделилась своими делами. Написала, что плейлист хорошо подходит для готовки. Овощные манты получаются шикарными, написала Регина. Каждый найдет себе любимое занятие, если в динамиках играют классные песни. Включайте Муз-ТВ в воскресенье в 9:30, смотрите дачный плейлист «Радио Дача», категория 16+.

0: как описывает Надежда Кадышева в хите «Золотого кольца течет ручей» на радиодаче, значит, два этих влюбленных человека должны быть вместе. Она ничья, и он ничей. Весна кругом, чувства прямо-таки друг к другу расцветают. Ничего этих двух влюбленных не должно останавливать. Разве что погода, да и в том случае, если они решат отправиться на прогулку. Легендарные песни. Завершаем очередной музыкальный час на радиодаче. До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент», а также хит группы «Республики». Всем отличного завершения дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Любовь здесь проходит проверку.
20: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
21: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
21: Григорий Лепс.
23: Самый лучший день заходил вчера.
22: Полина Гагарина.
21: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
22: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
21: Категория 12+.
0: Радиодача представляет.
2: Что там у нас с крышей?
3: Отъехала.
4: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я с Ангарска, Иркутской области. Хочу послушать песню «Натали». И всем передаю привет. Всем родным, близким и друзьям. Я вас люблю, радио «Дача». Спасибо большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 5 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Вы слушаете Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.
6: Эксплуатация системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Как уточняется, программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и единой биометрической системы. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После снятия регуляторных ограничений и запуска системы в промышленную эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. В январе-феврале этого года количество убыточных банков в России выросло почти в два раза и достигло 60. Это почти 20% от общего числа участников рынка, сообщают «Известия». Основная причина – последствия жесткой денежно-кредитной политики регулятора, которая ограничила кредитование и повысила ставки по депозитам. На этом фоне крупнейшие кредитные организации продолжают снижать ставки по вкладам. Россияне стали активнее использовать санатории, бани и спа для борьбы со стрессом. Как сообщает газета.ру, во второй половине 2025 года количество бронирований санаторий выросло почти на 80% по сравнению с первой половиной года. Также отмечается, что аудитория санаторного отдыха значительно помолодела. Средняя стоимость одной забронированной ночи в пансионате в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а средняя продолжительность бронирования – 3 ночи. Воздух в некоторых районах московского региона впервые в этом году прогрелся до 30 градусов. К примеру, такая температура была зафиксирована метеостанциями Коломны, Воскресенска и Прехско-Террасного заповедника. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Коломне эти показатели стали новым суточным рекордом для 7 мая. Кроме того, суточные рекорды максимумы обновлены в Калуге, Туле и Орле. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня Ирины Аллегровой «Кому какая разница».
4: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это «Радио Дача».

Сколько пар танцевали свой первый танец на свадьбе под хит Авраама Руссо, который мы слушаем на радиодаче в эти минуты, не счесть, друзья. Я уверен, композиция остается актуальной и сейчас под нее. Время от времени кто-то кружится на этом празднике любви. Пусть так продолжается всегда. Я уверен, песню уже можно назвать легендарной. Таких хитов и далее у нас будет немало. Послушаем композиции Владимира Преснякова, группы «Гости из будущего» и Ани Лорак на волнах радиодача. Всем отличного вечера!

Просто шоу, это о нашем звездном «Назад в будущее». Это настоящая машина времени, которая отправляет нас в самые разные эпохи. Завтра в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому придут солисты группы «Добро». Иван и Миша расскажут, где можно увидеть граффити в их честь, какие сюрпризы они делали для фанатов, а также при взгляде на будущее послушаем отрывок их новой песни «Море, привет». Не пропустите выпуск звездного шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени на волнах радио «Дача».

0: вот и все, в корне не подходит. Наша весна, можно сказать, только начинается, и стартует она сразу с летнего какого-то настроения. Всем из столицы отправляю лучи солнца, тепла, погоды, которая напрочь отбивает желание работать, зато появляется желание бесконечно долго гулять, желательно с человеком, без которого жить не можешь. Пусть вместе с природой расцветают и чувства в вашем любовном союзе, друзья. Только что на радиодачу слушали хит Татьяны Булановой, скоро ждем рубрику «Удачный момент», а также песню «Славы» здесь в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Бабуль.

0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодное...
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
13: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Подробности на tixfli.rf.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
17: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
18: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
11: Подробности на сайте prote.org. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно». Квартира.

0: круглосуточно рад. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу поздравить своих безумных классных подруг Лавренко Елену, Баранцеву Елену, нашего друга Коляна. Шикарным вечером. Я обожаю радио «Дача». Хочу заказать

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России участили случаи мошенничества, связанного с утильсбором на...
0: Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений. Во Владивостоке. Час ночи. Вы слушаете «Радиодача».

Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. В студии «Радио «Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Москва уже 11 лет организует для школьников открытые научно-практические конференции. На них ребята делают первые шаги в науке и создают собственные перспективные проекты. Как сообщила заммэра столицы Сиракова, в этом году в конференциях приняло участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч. Юные москвичи представили десятки тысяч оригинальных проектов в самых разных сферах. От агродронов до борьбы с борщевиком, умных гаджетов для слабовидящих до бизнес-планов по созданию эко-отелей. Победителями и призерами стали более 6 тысяч человек. На портале мост.ру запущен онлайн-сервис, позволяющий узнать график отключения горячей воды в Москве. Водоснабжение отключается с мая по август для подготовки коммуникаций к следующему отопительному сезону. Замэра Петр Бирюков пояснил, что эта мера необходима для качественного проведения гидравлических испытаний теплосетей. Общая протяженность тепловых сетей в столице превышает 19 тысяч километров. Максимальный срок отключения горячей воды сейчас составляет 10 дней. Аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После снятия регуляторных ограничений и запуска системы в промышленную эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. Россияне стали активнее использовать санатории, бани и спа для борьбы со стрессом. Как сообщает газета «Ру», во второй половине прошлого года количество бронирования санаторий выросло почти на 80% по сравнению с первой половиной года. Также отмечается, что аудитория санаторного отдыха значительно помолодела. Средняя стоимость одной ночи забронированной в пансионате в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а средняя продолжительность бронирования – 3 ночи. Это все новости на сегодня. Новый музыкальный час открывает певица Слава с хитом «Попутчица».
0: Прямо сейчас.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

делить можно все что угодно, и каждую неделю на рабочие выходные дни. Весенний сезон также на пасмурные, солнечные, теплые недели. А еще, конечно, по ночам свою постель с любимой второй половиной, что, собственно, многие делают. Также своим близким, родным можно адресовать горячий привет в нашем эфире и уже в любое время. В финале часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас вы вместе, звоните по телефону 8-495-995-2555. Ну и мы также с вами и через короткую паузу слушаем песни Кайметова, Андрея Губина, Ани Лорак и многие другие в эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!

встречать на вокзал. Сколько раз этот способ

Летняя новинка Кайметова в эфире «Радио Дача». Яркие любимые хиты и такие прекрасные теплые воспоминания сезона. Хотя и сейчас, в разгар весны, также есть масса удивительных событий. У одних это может стать начало отпуска, у других – переезд, кто-то женится, другие выходят замуж. В общем, в любое время есть чему порадоваться и, главное, поделиться своим отличным настроением на всю страну. Вот для вас специально в финале часа рубрика «Удачный момент». А всем нам через короткую паузу хиты Владислава Агафонова, Нюши, Ирины Аллегровой и многие другие.

0: загородных участках точно есть чем заняться. Дачный сезон наступил. А вот как провести его на ура – большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача и Муз-ТВ» – «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Николай Лосев написал, что у него день рождения, и он очень скучает по даче и бане. Вот, кстати, хороший вариант, где и как отметить свой праздник. Мы на 100% поддерживаем данный вариант, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+. Реклама.
8: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно...

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Как пиштюдик, челокнекте!
15: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
18: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Людмила. Звоню из города Ишим Тюменской области. Хочу пожелать всем хорошего, отличного настроения и заказать песню Тимура Темирова «Моя женщина». Привет хочу передать сыну, дочери, родным, близким, любимому мужу. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 8 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Вы слушаете радиоканал 104.7. Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 250-0543. Выдано Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Без возрастных ограничений.
1: Во Владивостоке 3 часа ночи. С вами «Радио Дача».